0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета».

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета» 92,6

0: Primavera.
1: Эта история произошла много лет тому назад, пенящей весной.
0: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
1: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
0: Garanto da majes furtua pa il caballero.
1: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
0: Jugaga am gaziga jeve smoking and jibas.
1: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: He gets in many trouble, кокаином.
0: И глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я, Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлино.
0: На клеенных ногах он последовал за своей возлюбленной.

зависимости от наркотиков, которые принимал постоянно. Придя к ней домой, Петре скромно присел на кровать. Красивая девушка, танцуя медленно, разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными отклонениями.

как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. Страшная кара постигла Педро. Он ослеп. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

0: зарядку, на зарядку.
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено – груди. Ногу выпрямить. Правое – выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Продолжайте.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера великолепна.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: реклама. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета». Реклама.
2: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Александра Чехов. В городе 7:00.
1: Stand by all systems. Радио Комета.
2: Комета.
1: 92.6 FM.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Всем привет! Это Александр Иванов из группы «Ронда». Слушайте мою песню «Стрелой» на Радио Комета.
0: Спасибо.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92.6 FM.
5: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. 92,6.

0: столице Чеховского района, 8 часов утра.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год. Беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно. В течение дня возможны дожди с грозами. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление незначительно понижено.
1: Новости на радио «Карета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексный обед.

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние. Система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год, беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я два года ставлю эти вопросы, два года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, в течение дня возможны дожди с грозами. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление незначительно понижено.
0: Новости на радио «Карета». Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
0: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
0: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
0: С кем ты разговариваешь?

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
1: 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: лета.
1: Я постелю тебе под ноги небо, стань птицей, освободи.
0: Комета.

0: городе и районе 10.00.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». 92.6 FM. «Комета». 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год. Беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, в течение дня возможны дожди с грозами. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление незначительно понижено.
1: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
4: Stand by all systems.
1: Радио «Комета».
3: «Комета».
1: 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

меняемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Это радио «Комета». Звук.

0: Радио Полдень.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Шикарное время наступило, 12.19 на кометовских у нас часах. Я напоминаю, время ваших заявок, приветов и пожеланий 8-9.

0: 8-916-244-0044. Также вы можете выйти со мной в прямой эфир, поделиться своим настроением.
1: Рабочий полдень на комедии.

0: Андрея Маняхина. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь Андреем Рейдж. Division.
1: Радио. Комета. 90.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: жизнь впереди. Конечно же, не нужно печалиться, улыбнитесь и наслаждайтесь любимой музыкой. Вместе с нами на волнах Кометы 92.6 FM прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь.
1: Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Рабочий полдень на Ковите.
4: Звоните и пишите прямо сейчас.
3: 8 916 244 2044.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год, беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, в течение дня возможны дожди с грозами. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление незначительно понижено.
0: Новости на радио «Карета». Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: Николай передает привет. Так что вас мы всех приветствуем, и не только вас, всех слушателей радио «Кометы». Оставайтесь с нами. С нами будет очень жарко. Дальше еще больше и круче.
1: Рабочий полдень на «Комете».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже, там дышится легко.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень на Ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Ковите. Радио Комета. 92,6.

Наталья. Наталья, добрый день. Можно для Галины поставить песню? Галина, конечно же, можно. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92,6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

возможно, но они окажутся полезным вложением в будущее. Скорпион. Сегодня стоит полагаться на собственный расчет, а не на чужие обещания. Стрелец – благоприятный момент для пересмотра финансовых целей и...

0: Радио «Комета».
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
2: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
2: На радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год. Беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я два года ставлю эти вопросы, два года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность и до 23 выше 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
2: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM. Радио Комета. 92.6 FM.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние. Система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год, беспилотники летают на Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я два года ставлю эти вопросы, два года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта – в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность и до 23 выше 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Привет, слушатели «Радио «Комета». Это Джелли Найт. Слушайте мой трек «Ревность» на FM-волнах 92.6 FM. Хорошего дня. Люблю.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Радио «Комета».

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Добрый вечер всем. 23 июня на календаре. Сегодня вторник. Мы, в общем-то, на второй рабочей неделе, на завершении ее. Зовут меня Ольга Ольхов. Ближайшие 2 часа проведем с вами вместе. Но вечерний Чехов объявляю официально стартанувшим уже вот так вот. Знаете, здрасте, вот вам. Ну и, как всегда, начнем мы с классических, как говорится, вводных координат. Напомню, что у нас работает наш мессенджер Макс. 8-916-244-0044. Это наш мессенджер Макс, куда можно писать свои музыкальные заявки, приветы, поздравления, пожелания. Ну и в том числе участвовать в обсуждении темы дня сегодняшней. Тема сегодня, я думаю, всех коснется. Всем будет интересно поностальгировать немножечко, тряхнуть стариной. Ну а кому-то познакомиться с чем-то новым. Потому что тема сегодняшняя уже находится у нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий в городе. Ну и чтобы не упустить все главные события в городе, подписывайтесь на информационный канал мессенджера Макс lopasnia.ru. Там у нас много интересного и все всегда актуальное и самое важное собрано. Ну а в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте уже находится у нас анонс сегодняшнего вечернего Чехова. Сейчас мы посмотрим, где у нас там что-то. Что-то меня сегодня техника подводит. Какой-то день сегодня такой, видимо, странненький, да? Странный. Ну что ж, итак, начинаем мы. У нас сегодня тема «Сундук воспоминаний». Ностальгируем мы по музыке из фильмов 80-х и 90-х годов. И давайте сразу объявлю, скажем так, что будет сегодня происходить. Я буду вам потихонечку ставить композиции. Ну а кто молодец, тот будет угадывать, из какого это фильмы 80-х годов и писать мне ответы, что это была за композиция. Вот так вот. Главное, не ищите подсказки в интернете. Вы все эту музыку знаете. Может быть, не знаете по названию, но 100% знаете, из какого она фильма. Потому что, ну, это фильмы, действительно, которые создали нашу эпоху. И тут уж не знать, ну, просто значит не в ней вырасти. Поэтому вот так вот. И играем мы сегодня с вами по традиции, как всегда. Интерактив с ведущим у нас сегодня. Игра «Неожиданный конец». Продолжаем фразу «7 бед, 1». И вот сразу из 90-х «7 бед, 1 ресет». «7 бед, 1 диван» мне уже прислали. «7 бед, 1 кот». Действительно, все беды от котов. Что ж, жду ваши вариации, поэтому присылайте. Можете писать в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, а можете писать мне на мессенджер Макс. Повторю, номер 8-916-244-0044. Ну и начну я, в общем-то, с чего? Множество у нас фильмов, которые стали культовыми, музыка из них скоро звучит в нашей голове. И, в общем, этих фильмов много, и начну я, наверное, с одного из фильмов, который, в общем-то, положил начало эпохи вот этих вот ультрамодных современных гаджетов, которые мы все там в свое время мечтали себе приобрести, например, ну, классно же было там, например, с кроссовками была такая фишечка, которые сами шнуровались. И, в общем-то, сейчас мы из этого фильма музыку и послушаем. Кто понял, о чем я, что это за фильм, пишите мне варианты ответа, ну и, в общем-то, будем с вами ностальгировать дальше. Песня называется очень просто «The Power of Love». Поет ее Хью Льюис и группа «Ньюс». Ну и прямо сейчас будем слушать. Ну а далее у нас будет «Be My Lover» «La Bouche». В общем-то, продолжаем тематику. 90-х-2000-х годов. У нас сегодня такой ностальгический вечер, чтобы вам вторник дался легче. Ну и у кого там дорога от работы до дома, чтобы тоже все было замечательно. Ну и пока у меня тут есть еще немножечко времени. Как всегда, по традиции о погоде, если кто-то не в курсе, на улице +23 ощущается как +19. Сильный ветер в регионе. Осадков нам сегодня не обижают. Ветер слабый пока что. 4 метра в секунду, но обещают порывы. Высокая активность пыльцы и, в общем-то, давление атмосферное в норме, а магнитное поле спокойное. Ну, в общем-то, с таким набором координат погодных и будем слушать сейчас The Power of Love, Хью Льюис и группа News.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: нам присоединяется добрейшего вечерочка. Ну а всем, кто уже с нами, в общем-то, сейчас обсудим композицию, которая прозвучала. У меня есть уже тут варианты ответов. Я очень рада, что все узнали и пишут мне. Поэтому спасибо, что откликаетесь. Ну а пока что немножечко о рекламе. Продолжу. Итак, если вы ищете работу и у вас есть медицинское образование, то это информация для вас. В стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость и стажировка предусматривается. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, заработная плата 55 тысяч рублей. Требования к соискателям. Среднее медицинское образование, медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности. Ведение медицинского документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Ну а адрес работодателя — город Чехов, Винюкова, улица Заречная, дом 73. И внимательно записывайте контактный номер 8-903-626-46-84. Номер повторю: 8-903-626-46-84. И пусть ваша работа найдет вас. Всем желаю удачи в поисках и на собеседовании. Ну а я продолжаю к теме нашего сегодняшнего вечера. Перехожу обратно. Она у нас уже в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там уже есть в анонсе сегодняшней «Черни Чехова». Итак, у нас сегодня сундук воспоминаний. Ностальгируем мы по музыке из фильмов 80-х и 90-х годов. И композиция, прозвучавшая у нас буквально в начале часа, это была всем известная композиция Хью Льюиса и группы The News, «The Power of Love». Это главная музыкальная тема фильма «Назад в будущее». Все, кто написал это название, оказались правы. Ну, неудивительно, сложно не узнать. В общем-то, из интересного, эту композицию написали специально для картины. Песня идеально вписалась в атмосферу фильма, энергичная, с мотивирующим текстом о силе чувств. В клипе на песню, между прочим, появился сам Хью Льюис. В ролике он играет в ночном клубе, а потом в кадре возникает док на Делориан. Ну, всем из этого такой док, правда? Вообще, картина милая, очень такая воодушевляющая и классная. Мне очень нравится. Да, и успех, собственно говоря, у этой композиции «The Power of Love» стала вообще феноменальной. Она стала первым хитом номер один для группы в американском чате Billboard Hot 100. Трек номинировали на «Оскар» как лучшую оригинальную песню в 86-м году. Ну и, в общем-то, сюжет фильма рассказывать не буду, он всем известен. Там, в общем-то, главный герой — это подросток Марти Макфлай в исполнении Майкла Джея Фокса и его эксцентричный друг, ученый Эммет Браун в исполнении Кристофера Ллойда, которого все зовут Док. Ну и, в общем-то, все там крутится вокруг машины времени из культового автомобиля Делориан. Вообще, скажу честно, 90-е годы славились тем, что там прям было много фильмов про машины, и я думаю, что мы к ним еще вернемся. Я напомню вам парочку старых сериалов, где там главные роли были именно машины и техника. Не знаю почему, но меня это вызывает какие-то добрые, классные чувства. И, в общем-то, и сюжет у этого фильма, с которого мы начали, «Назад в будущее», он, в общем-то, классный тоже, ведь он про веру в лучшее, в будущее. Да и, в общем-то, сам смысл фильма о том, что надо жить здесь и сейчас, а не пытаться что-то поменять, потому что, когда меняешь что-то в прошлом, оно по-любому отражается на настоящем и на будущем. Поэтому давайте жить настоящим. Ну, а пока у нас на очереди две не менее культовые композиции из уже другого фильма тех годов. Я думаю, что эти композиции знает точно каждый, потому что культовая группа Queen отличилась написанием саундтреков именно к этому фильму. И скажу больше, расскажу чуть более подробно про этот фильм и эти композиции уже в следующем блоке. Ну а пока что у нас на очереди группа Queen, Princess of the Universe. Ну, за ним будет The Hatters и Валерия. Звенит январская вьюга, тоже не менее известный саундтрек. И Queen и Национальный филармонический оркестр Who Wants to Live Forever. Я думаю, что после этого саундтрека вариации, что это за фильм, не возникнет. Ну, а слайды присылайте мне в Messenger Max, либо ВКонтакте. А пока что слушаем.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: наш вечерний интерактив с ведущим. Продолжу фразу 7-бет-1. 7-бет-1, стрелочник. Вот так вот, нате вам. Если вы не знали, на кого скинуть свои проблемы, то, пожалуйста, вот вам. 7-бет-1, бред. Я не знаю, что сказать. 7-бет-1, привет. Привет кому? Бедам? Наверное. Что ж, ну, в общем-то, жду ваше продолжение дальше. Можете писать мне на мессенджер Макс 8-916-244-2044. Можете писать в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там уже есть анонс. Он уже там уже минут так 38 находится с сегодняшним Чернечеховым. И, о, у меня есть еще продолжение. 7-бет-1, пойду заварю чай. 7-бет-1, авось пронесет. Классно. Очень жизнеутверждающе. 7-бет-1 переживем. Не впервой. Ну, что ж, главное, что жив остался. О, 7-бет-1, главное, жив остался. Я сегодня с вами на одной волне, а вы со мной. Это прекрасно. 92,6 волна у нас называется, если что, радио «Комета». Так что слушаем дальше. Итак, у нас там же еще есть в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте еще из темы дня сегодняшнего. Сундучок воспоминаний. Ностальгируем мы сегодня по музыке из 90-х. И перехожу я плавно в ностальгический нотки. И до этого прозвучали у нас две композиции от культовой группы Queen. Это была Princess of the Universe и Who Wants to Live Forever. И да, действительно, вы угадали, мне тут пишут, и это классно, я рада, что вы знаете этот фильм. Это фильм «Горец» 1986 года. Да, действительно, фильм культовый. И не только благодаря своему сюжету, но и благодаря своему эпичному саундтреку, который мы все, как говорится, мы сейчас выяснили, что помним. И давайте немножечко вспомним. Режиссер Рассел Малкей снял этот фильм. В главных ролях весьма культовый актер. Это Кристофер Ламберт, который играл Конора Маклауда, Шон Коннери, сыгравший наставника героя Кленси Браун, это главный антагонист Курган, и Роксана Харт, криминалист Бренда Уайт. В общем-то, сюжет там строится вокруг бессмертных воинов-шотландцев. И кто смотрел, тот в курсе, но я думаю, что мало кто не смотрел. Вот я лично не смотрела до нынешнего года, посмотрела в этом году, буквально открыла для себя этот фильм и поняла, что действительно он, да, он культовый. Тут ничего не скажешь. В общем-то, сюжет там простой. У Конора есть заклятый враг, черный рыцарь, и вот они там противостоят друг другу, в общем-то, 16-х веков Шотландии. И переезжают уже в современный Манхэттен. Ну, в современный по тем меркам, это 80-х годов прошлого столетия. Но окунуться в ту атмосферу, эпоху, мне кажется, это классно и здорово. Поэтому, в общем-то, и фильм положил начало целой франшизы. Там были многочисленные сиквелы, позже вышел сериал. И саундтрек, естественно, не прошел мимо. Саундтрек получился необычным. В нем, в общем-то, органично сплелись оркестровая музыка и рок. И основные темы были написаны группой Queen. Там получилась такая история, что каждый участник группы написал по одной композиции. Среди них были Фредди Меркьюри, как раз это Princess of the Universe. Брайан Мэй написал Who Wants to Live Forever. И Роджер Тейлор написал A King of Magic. В общем-то, классно, эпично и с огоньком, я считаю. Саундтреки все вошли в альбом A King of Magic. Это 12-й студийный альбом группы Queen, который вышел в июне 1986 года. И саундтрек, в общем-то, получил не меньшую популярность, чем сам фильм. Многие эти песни ассоциируются именно с горцем. Ну, а я перехожу к самому приятному, что есть у меня сегодня вечером. Итак, если вы работаете водителем службы такси, делайте приемник погромче, потому что сейчас будет информация для вас. Пишет мне Ян Дмитриевна. Оля, привет. Еду в такси, слушаю тебя. Передай, пожалуйста, спасибо водителю такси Евгению за хорошую поездку. Поставь песню рок-группы «Рок Острова. Ничего не говори». И номер такси Сергей 892 Анатолий Роман. Поэтому, Евгений, прямо сейчас для вас, да и, в принципе, для всех водителей службы такси, спасибо вам, ребят, что вы нас возите. Будет сейчас у нас группа «Рок Острова. Ничего не говори». А следом следующая загадка. Таня Кейн и группа «Триангл» с композицией «Фотоплей». Из какого же фильма эта музыка? Ваши варианты по традиции жду в мессенджер Макс в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Евгений, к вам с приветом. Группа «Рок Острова» прямо сейчас в нашем эфире.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов.

0: Ахов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Ну что ж, Таня Кейн и Триангулс оказались такой задачкой со звездочкой, поэтому пока что последний шанс угадать, что же за саундтрек там был.

0: действительно, все, кто успел написать, все сделали правильный выбор, потому что, ну, там прям вот на последние, ну, буквально 20 секунд этого саундтрека чувствуется этот прям вот Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, там, Майкл Бин. В фильме «Киборг. Убивец». Да, это он, действительно, это фильм «Терминатор». Культовая, в общем-то, картина прошлого столетия. И все, кто написал, все молодцы, всех вижу. Блин, какие вы умные, наши дорогие слушатели, прям я в шоке. Мне это так приятно, что вы все на одной волне с нами. Кстати, волна 92.6 FM, «Комета», кто еще не в курсе, включайте с нами обсуждение. Мы сегодня ностальгируем по старым фильмам прошлого столетия, 80-е годы, 90-е, в общем-то. И вот у нас до этого проиграл саундтрек, это была Таня Кейн и группа Triangles, Photoplay, это достаточно культовая композиция из фильма режиссера Джеймса Кэмерона, техно-триллер, где мрачная история противостояния человека и машины работает как безостановочная погоня. В 84-м году в Лос-Анджелес из постапокалиптического будущего прибывает киборг-убивец Арнольд Шварценеггер в главной роли, да? Ну и, в общем-то, цель его — уничтожить Сару Коннор и Джона Коннора. Все знают эту историю, все знают этот знаменитейший саундтрек. Я была уверена, что вы все угадаете, и я не ошиблась у вас, это классно. Да, действительно, это был перед буквально вот сейчас это был Брэд Фидель. И, в общем-то, собственно, композитор, который написал эту бессмертную электронную механическую такую мелодию, которая прям вот полностью передала суть этого неостановимой холодной машины. И называется эта композиция «Главная тема», в общем-то, да, звучит она во вступительных титрах и ключевых сценах. Фидель описывал ее как историю о механическом человеке и его сердцебиении. Интересный факт существует, что композитор не случайно получил необычный музыкальный размер 13/16, когда экспериментировал с ритм-треком на синтезаторах. Это был Prophet 10 и Aberheim. Ему понравилась эта судорожная пропульсивность этого ритма, и он его оставил. Ну и, в общем-то, другие знаковые треки в этом фильме звучали. Это композиция, привязанная к открытым сценам. Это Factory Chase, это погоня на заводе. В ней звучит электроскрипка. Love Scene — это более мягкая фортепианная версия основной темы для романтической сцены. Ну и Police Station Escape, в общем-то. При этом альбом 84-го года не целиком состоит из партитуры Фиделя. Вторую половину составили треки других исполнителей в стиле синтезаторного поп-рока. Как раз та самая упомянутая Таня Кейн и группа Triangles. Ну и Джей Фергюсон вместе с ними. В общем-то, я не знаю, фильм достаточно культовый. И, в общем, загадывать его было, я не знаю, ну, очевидно, да? Между прочим, франшиза продолжилась, саундтрек развивался. Для второго фильма «Судный день» в 91-м году Фидель тоже писал музыку, но подход изменился. И если в первом фильме звук был максимально электронным, то во втором, в общем-то, добавились акустические инструменты и оркестр, чтобы все казалось теплее и узнаваемее. Но главная тема так и осталась. Также осталась там с тема побега Сары и, в общем, побег из госпиталя. Ну и все мы помним ключевой момент вроде фразы «Hasta la vista, baby». Да? I'll be back. Тоже туда же. Так, вижу, привет. Да, будет в следующем часе музыка. Роман, обещаю, поставлю. В следующем часе вначале ожидайте. Ну а пока что у нас под занавес часа «Ягода малинка» от Хабиба. И в следующем часе встретимся.
1: Вечерний чех на радио «Комета». 92.6 FM.
2: Радио «Комета».
3: 92.6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год. Беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. Соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность и до 23 выше 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета». радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
4: Продолжаем «Вечерний Чехов». Зовут меня Ольга Ольхова. Еще сейчас придем с вами вместе. Напоминаю, что у нас здесь идет программа по вашим музыкальным заявкам. Ваши музыкальные приветы и поздравления. Они у меня есть. Роман, вижу ваши сообщения. Сейчас буду озвучивать. Ну, а пока что, как говорится, о классическом. Заходите, подписывайтесь в группу радиостанции «Комет» ВКонтакте. Будьте в курсе музыкальных событий в городе. Также там у нас идет обсуждение темы дня сегодняшнего. Обсуждаем мы сегодня сундук воспоминаний. Ностальгируем мы по музыке из фильмов 80-х и 90-х годов. У нас такое живое обсуждение, общение с вами классное. Угадываете вы все композиции, мне прям это нравится, я вас обожаю, мои хорошие. Что ж, продолжим в этом часе дальше. И у нас там еще проходит интерактив с ведущим «Игра неожиданный конец». Продолжаем сегодня фразу «7 бед, один». Один я герой этого дня. Молодец, поддерживаю. 7 бед, один, но не сдаюсь. Тоже весьма воодушевляюще. 7 бед, вызов принят. Коротко и емко. 7 бед, а один план Б уже в разработке. Вы запасливый человек, Константин. Очень приятно. 7 бед, один кот виноват. Ну что ж у вас во всем коты-то виноваты. Прям странно как-то. 7 бед, один, наверное, я забыл загадать желание. Ну, странно, но ничего. 7 бед, а виновата гравитация. О, это, наверное, про то, когда мы падаем случайно и как-нибудь нелепо. Ну что ж, в общем-то, продолжу я ожидать ваши вариации на номер в Максе 8-916-244-00-44. А теперь приятности. Роман, ваше сообщение в эфире. Здравствуйте, пишет нам Роман в мессенджер Макс. Можно заказать песню Юлии Брылевой «На перекрестке судеб»? Спасибо. Роман, для вас прямо сейчас и для всех наших радиослушателей Юлия Брылева, вчерашний наш гость из программы «Гость в студии» с композицией «На перекрестке судеб». Прямо сейчас на радио «Комета» 92,6 FM. А за ней следом потанцуем чуть-чуть «Доктор Албан». «It's my life». Слушаем.
3: «Вечерний Чех» на радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы с вами ностальгировать по фильмам и хитам, в общем-то, 90-х и 80-х годов. И у нас там на очереди еще есть один фильм, который стал не менее культовый, чем «Терминатор». Ну и вот одна особенность. Когда людей просят вспомнить саундтрек из этого фильма, почему-то на ум всем приходит именно саундтрек из фильма «Терминатор». Хотя они, в общем-то, абсолютно разные. И эта путаница вечная, в общем-то, можете сами себя на этом поймать. А, и сейчас будем слушать. Ну, а пока что, как всегда, несколько слов все-таки на правах рекламы. Итак, напоминаю, что в стоматологическую клинику МДМ Dental требуется медсестра. Занятость полная, стажировка предусматривается. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов вечера. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, заработная плата 55 тысяч рублей. Требования к соискателям. Среднее медицинское образование медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности. Ведение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работодателя. Находится они в городе Чехове, Винюкова, улица Заречная, дом 73. Ну и телефон контактный для связи. Внимание, готовьтесь записывать. 8-903-626-46-84. Повторяю номер. 8-903-626-46-84. И пусть эта вакансия найдет своего специалиста. Всем желаю удачи на собеседовании. Ну, а меня зовут Ольга Ольхова. Мы продолжаем с вами плыть по радиоволнам нашим 92.6 FM, радиостанция «Комета». У нас проходит «Вечерний Чехов». Напоминаю, что жду ваше сообщение на номер телефона в мессенджере «Макс» 8-916-244-00-44, а также в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, заодно будьте в курсе музыкальных событий в городе. Там у нас анонс размещен сегодняшнего «Вечернего Чехова». Можно под ним комментировать, в общем-то, про сундук воспоминаний, заодно играть в игру «Неожиданный конец». Продолжаем сегодня фразу «7 бед, один». Итак, кто же там один? 7 бед, один ответ. Совсем кошмар. Как-то у вас вообще, ну, не очень. 7 бед, один ответ, было весело. 7 бед, один ответ, зато опыт бесценный. 7 бед, один я в отпуск. Ой, 7 бед, видимо, звезды так сошлись. По-моему, это уже было. Так, опять здесь про котов, которые вина. 7 бед, один кот разбил вазу. Что-то у вас сегодня про котов очень много всего. Ну что ж, а я продолжаю, в общем-то, ностальгировать. И у нас сейчас на очереди будет саундтрек. Саундтрек этот у нас от В общем-то, весьма культовый. Если вам чем-то это поможет, то могу вам сообщить, кто написал эту музыку. Зовут его Бэзил Полидорис. Вот так вот. Саундтрек запоминающийся. Я думаю, что фильм этот все смотрели в детстве, наверное, и во дворах мальчишки играли даже, наверное, в главного героя этого фильма. И давайте, в общем-то, слушать, что же я там загадала. Ну, а правильные ответы, напомню, что можно прислать мне либо в мессенджер Макс, либо в комментариях под анонсом сегодняшнего обсуждения в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Поэтому прямо сейчас слушаем заглавную тему из этого замечательного фильма 87-го года. И давайте гадать, кто же это и что же это. На следующем блоке уже расскажу, кто это был и что это за музыка.
6: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: мы с вами проведем еще минут 20 вместе. У нас впереди еще много интересного, поэтому делайте громче и давайте расслабляться. Вечер вторника сегодня на дворе, все классно. Итак, напоминаю, что у нас сегодня все еще, я принимаю ваши заявки, приветы и музыкальные пожелания, поздравления на номер в мессенджере Макс 8-916-244-0044, а также в группе радиостанции Комета ВКонтакте. Можете там в комментариях под сегодняшним анонсом Вечернего Чехова писать мне свои сообщения. Ну и там же мы обсуждаем сундук воспоминаний, ностальгируем по музыке из фильмов прошлого столетия, 80-90-х годов. Меня тут заинтересовали. Такая ностальгия, все классно, все здорово. Для вторника, мне кажется, идеальная тема. И там же мы играем в неожиданный конец. Продолжаем мы сегодня фразу «7 бед, один в поле воин». 7 бед, один в поле воин. Ну да, наедине с своими проблемами. Классно. Что ж, ваши варианты жду дальше. Ну а пока что перехожу к той самой композиции, которую все вечно путают с «Терминатором». Итак, автор этой композиции Безил Полидурис. Главная тема этого фильма. Фильм называется «Робокоп», если все поняли. Ну, почему-то как-то вот не отреагировали. Видимо, эту композицию не вспомнили. Ну что ж, так бывает. Расскажу немножечко про фильм. Режиссер фильма Пол Верховен, в главной роли Питер Уэллер. Это Алекс Мерфи. И, в общем-то, сюжет там мрачное будущее Детройта, охваченное там всякими финансовыми кризисами, преступностью. И, значит, городское правительство заключает там контракт с корпорацией Omni Consumer Products, OCP, которая, и они обещают навести, значит, там порядок. Ну, на деле заменяют Детройт корпоративной утопией, в общем-то, да. И все там крутится вокруг вот этого киборга-полицейского, в общем-то, Алекса Мерфи. И, значит, там множество всего и интересного было по сюжету. Ну и, собственно, из-за чего фильм стал культовым, давайте пару слов скажу. Это острая социальная сатира. Верховен жестко критикует корпоративный капитализм того времени и показывает, как большие деньги и технократия подменяют собой все ценности. Смелый визуальный стиль, в общем-то, гнетущая атмосфера Детройта, футуристическая архитектура штаб-квартиры и, в общем-то, классные спецэффекты. Это сам Робокоп и помощник робот его ID-209. Работали над ними такие мастера, как Роб Боттин и Фил Типпет, вот так вот. Баланс экшена и драмы, то есть там динамические перестрелки сочетаются с очень эмоциональными моментами, там, где особенно Робокоп вспоминает свою прошлую жизнь. Ну и символизм в этом фильме тоже прослеживается. Главную тему к фильму написал тот самый Безил Полидурис, в общем-то, и саундтрек запоминающийся получился. Полидурис мастерски соединил оркестровые партии, в записи участвовал лондонский оркестр «Симфония оф Лондон» под управлением Ховарда Блейка и Тони Бриттона, и синтезаторные звуки. Контраст идеально отразил главную идею фильма. Это конфликт человеческого и механического. Душу такую в стальной оболочке. В общем-то, тяжелые, медные, духовые, такие брутальные и опасные. А электронные элементы добавляют ощущение холодной и бездушной технологии. Саундтрек вышел в 1987 году. Выпустила его компания Варьесе Сарабанды. А позже появились расширенные переиздания. Многие треки из альбома, например, Murphy Dice or, или Robo Lives, Directive 4, вышли самостоятельными хитами и часто стали звучать отдельно. В общем-то, фильм получился действительно культовый. Ну, а я перехожу к другому, не менее культовому фильму 80-х годов. Это саундтрек узнается там с первых нот. Все мы его помним. И там есть две композиции, которые прям стали, я не знаю, каждый их знает. Режиссер этого, значит, фильма, сейчас мы вспомним, кто там режиссер, то пока у меня есть время вспомнить. А вот композитор Роберт Фолк. Его сейчас и послушаем. Ну и, в общем-то, у нас на очереди там будет потом Джейк Ширс и Робби Уильямс. Ну и, в общем-то, буду потихонечку вам под занавес расскажу еще о двух культовых фильмах. Ну а пока что тот самый саундтрек. Если кто узнал, если таки находится, пишите мне, что это за фильм. Но пока что давайте послушаем. Я более чем уверена, что кроме как первых 20 секунд никто дальше не слушал. Послушаем чуть-чуть подальше этот саундтрек. Итак, Роберт Фолк прямо сейчас. Такая аудио-загадка. Пишите мне, что за фильм. Слушаем прямо сейчас на радио Комета с 2.6 FM.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Я не прогадала. Шквал сообщений. Все угадали, разумеется. Конечно же, Роберт Фолк, полицейская академия. Police Academy Marsh. Именно он прозвучал у нас после моего выхода. И как бы тут уже было без вариантов. Ну, все знают этот фильм. Он действительно стал культовым. Это культовая комедия 84 года. Саундтрек, в общем-то, во многом помог создать тот самый запоминающийся, слегка абсурдный и очень задорный тон. И да, основную музыку к фильму написал американский композитор Роберт Фолк. Ну, давайте немножко пообщаемся. Что ж такого-то было в этом фильме? И вообще, почему он так запомнился? Начнем с того, что Police Academy Marsh — это главный и самый узнаваемый мотив. Вот этот вот да-да-да, то, что сейчас прозвучало. Энергичный, с задорными духовыми инструментами, дробью малого барабана и флейтами. И идеально передает дух комедии. Военная дисциплина, помноженная на комичный хаос. Все мы помним там и Хайтаура, и Махони, и, в общем-то, коменданта Лассарда. И там еще были, в общем-то, несуразные еще представители полицейских. Поэтому, ну, на самом деле, добрая, классная комедия, очень замечательная. Все мы помним этого орущего панка, который там тоже поступил служить в полицейскую академию. В общем, да, повод пересмотреть, я немножко поглубже окунуться в ностальгию. Важно заметить, что Фолк вдохновлялся маршами Джона Филиппа Сузы. И этот мотив потом активно использовался и в сиквелах. Он сопровождал и тренировочные сцены, и групповые выходки курсантов, в общем-то. Есть еще вторая визитная карточка у этой... этого фильма. Это знаменитая композиция ансамбля Жан-Марка Дампьера и его оркестра. Называется она «Эль Бимбо». Все помнят эту запоминающуюся конкретная сцена визита в определенный бар. И, в общем-то, когда герои попадают в заведение, начинают играть эта композиция «Эль Бимбо», под нее они пускаются в пляс. В фильме звучала инструментальная версия в ярко выраженном ритме танго и в исполнении как раз ансамбля Жан-Марка Дампьера и его оркестра. И тут есть интересный нюанс. Многие ассоциируют эту мелодию с Полем Мариа, потому что его аранжировка действительно сделала трек супер популярным в Советском Союзе. Да и во всем мире, в общем-то. Но изначально композиция имеет другую историю. И, внимание, это ремейк афганского певца Ахмада Захира «Танха Шода Танха» 1971 года. Позже французская диско-группа «Бимбо Джет» записала свою версию, которая, собственно, и легла в основу инструментала для фильма. Ну и, в общем-то, помимо этого хита и других, в альбоме есть еще и другие разнообразные, в общем-то, композиции, допустим, Formation или Move Out, джазовые мотивы Join Up, а также Hightower Drive, Rejects, Guns and Drags, в общем-то. И все это создает легкую звуковую палитру от маршевых ритмов до более легких комичных фрагментов. Фолк сумел подобрать музыку, которая не просто сопровождала действия, а активно работала на юмор. Его оркестровый звук с игривыми деталями, вроде пиццикато струн, отлично подчеркивает слэпстик-комедию фильма. Ну и, в общем-то, думаю, я вам дала повод пересмотреть что-нибудь вечером. Ну и на спот занавес нашего «Вечернего Чехова» сегодня предлагаю вспомнить не менее прекрасный фильм, культовый, на самом деле, да, потому что все его знают, все его смотрели, ну, по крайней мере, раз в жизни точно видели. Это фильм «Красотка» 90-го года. Отличный пример, когда саундтрек стал такой же частью фильма, как и игра актеров. Да-да, тот самый фильм «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Вообще, в списке там множество саундтреков. Это и «Operative Woman» Роя Орбисона, и «It Must Have Been Love, Roxette», и «King of Wistful Thinking, Go West». В общем-то, там на самом деле целая вообще звездная солянка получилась. И, в общем-то, почему сработало? Потому что разноплановая палитра дала, в общем-то, подчеркнула настроение каждой конкретной сцены от романтических моментов до конфликтных. Сегодня с вами проехались по сундуку воспоминаний, поностальгировали по фильмам 90-х и 80-х годов. Надеюсь, вам понравилось. С вами была Ольга Ольхова. И под занавес у меня там есть парочка финальных продолжений нашей игры. Я думаю, что у меня есть победитель сегодняшний. Итак, зачитываю варианты. «Семь бед, а я все еще здесь». «Семь бед, но я не сломлен». «Семь бед, столько держимся». «Семь бед, выдыхаем и идем дальше». «Семь бед, один я переживу не впервой». И я так думаю, что «Семь бед, но я один не сломлен» — это победитель. Всем пока-пока, до четверга. Всего хорошего.
0: «Вечерний Чех» на радио «Комета».

0: Карила Пасні, 20.00.
1: Новості на радіо Карєта.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год, беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. Соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность и до 23 выше 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
1: Новости на радио «Карета».

0: планета. 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ.

0: Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета.
4: Удивительные места необъятной России в рубрике
5: «Там, на неведомых дорожках».
6: Сегодня Изборск – деревня в Псковской области. Но в действительности история Изборска началась гораздо раньше истории Пскова – в 862 году. Город упоминается в повести временных лет как центр населения Кривичей вместе со Смоленском и Полоцком. Пригородом Пскова Изборск становится примерно через век при княгине Ольге. Начиная с 13 века на город неоднократно нападают немецкие рыцари. Частые осады и пожары заставляли жителей города постоянно переселяться. В 1330 году на новом месте на Жиравьей горе была построена крепость, благодаря которой враги Руси прозвали Изборск железным городом.
7: Путеводитель.
6: Населенный пункт расположен в 30 километрах к западу от Пскова, на берегу Городищенского озера. Через Изборск проходят автобусы Псков-Печоры.
8: Исторический телеграф.
9: Считается, что Изборск был основан сыном летописного Гостомысла и дядей Рюрика Славеном и назван в честь его сына Избора. Изборск был центром Кривичской земли и правил в нем до своей смерти Трувор, брат Рюрика. В 1903-1904 годах Николай Константинович Рерих со своей женой совершили поездку по древнерусским городам, изучая памятники зодчества, фрески и иконы. Рерих был заворожен красотой Изборска и написал здесь несколько картин, в числе которых башни и крест на Труворовом городище. Часть эпизодов исторической картины Тарковского «Андрей Рублев» были сняты в Изборске в 1966 году.
10: Как красиво!
6: Сейчас Изборск и его окрестности представляют собой государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник. В первую очередь в Изборске надо осмотреть Труворово городище, которое находится на мысу высокого плато Жравья гора. На его территории расположена старая церковь Николы. Оказавшись на вершине и посмотрев вокруг, вы поймете, что именно заворожило художника Рериха в начале прошлого века. Из городища открывается великолепный вид на озера и Изборскую долину. Рядом с городищем находится древнее кладбище с сохранившимися каменными крестами 15 века. Один из крестов высотой выше человеческого роста известен как Труворов крест, хотя Трувор и правил городом еще до принятия христианства. А вот брат Трувора и Рюрика Синиус по легенде правил Белозерском, но об этом в следующем выпуске.
10: Там, на неведомых дорожках.
3: Радио «Комета». 92,6 FM.

0: На улицах города и района 21 час.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6

0: гляжу, глаз не отвожу.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Радио «Комета» 92.6

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Есть легенда, согласно которой музыканты группы «Назарет» хотели назвать эту песню «Сукин сын». Однако звукозаписывающая компания была против. Песню с таким названием тяжело было бы проталкивать в эфир на радио. А без этого добиться коммерческого успеха было нелегко. «Hair of the Dog». Выход из положения был найден в своеобразной игре слов. «Hair of the dog» — это фрагмент популярной поговорки. «Клин клином вышибают» — буквально. «Шерстинка собаки, которая тебя укусила». Поговорку используют, когда нужно преодолеть последствия вчерашних возлияний. Похмельный синдром, то бишь. В целом же речь в этом лютом шотландском боевике идет вот о чем. Опытная хищница, охотница за головами, нарвалась на своего поля ягоду. Такого же циника и сердцееда, как и она сама. И, похоже, он намерен с ней поквитаться за весь остальной мир. За всех, кто уже пострадал от ее чар.

Интересно, что иногда эту сердцеедку интерпретируют как зеленого змея, большого друга и одновременно врага, погубившего многие творческие личности. Так песня неожиданно приобретает второй смысл. Герой хочет поквитаться с собственным пьянством, таким притягательным в веселые минуты и таким черствым в час похмелья. Если кратко, это звездный час шотландских рокеров. И этот час помнили бы даже, если бы группа распалась, но она активно гастролирует и даже частенько наведывается в Россию. Хотя большинство участников Nazareth под пенсионную реформу давно попали, разменяв восьмой десяток. Несмотря на коммерческий успех одноименного альбома Nazareth, как отдельная песня Hair of the Dog попала в чарты только в Германии. Впрочем, популярность трека меньше от этого не стала. Песня была исполнена каверами многих групп, Guns N' Roses записали ее в 93-м, слегка покуражившись и добавив в финал песни фирменный гитарный риф от Beatles. Как говорил Slash, тупо по приколу, но получилось весьма даже.

0: На берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На Радио Комета.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Петр Мамонов – фигура в отечественной культуре крайне одиозная. Чем бы ни занимался Петр Николаевич, театр, съемками в кино или музыкой, все это сразу же становилось особенным и вызывало реакцию, пусть и не всегда однозначную. Так было и с его первым большим детищем – рок-группой «Звуки Му», об одном из главных хитов которого мы и поговорим сегодня.
1: «Муха – источник заразы», – сказал мне один чувак.
0: «Муха – источник заразы». Недавно, к сожалению, также почивший музыкант и коллега Мамонова по звукам Му Александр Лепницкий вспоминал, что это была одна из самых первых песен коллектива, которые они начали исполнять. А толчок к ее написанию, равно как и вообще к песенному творчеству, дала любовная драма, случившаяся в жизни лидера ансамбля в 1979 году. У Мамонова, который к тому времени был женат первым браком, подходившим к концу, появилась новая девушка – Оля Горохова по кличке Мозги. Кличка была обусловлена тем, что она любила говорить мужчинам «у тебя нет мозгов». В пылу ссоры однажды Петр Николаевич парировал возлюбленной, что она жалкая муха, в то время как Ольга кричала рок-звезде, что он муравей. Кстати, «Мозги» потом утекли в Бельгию, откуда давали интервью о том, как повлияли на будущую легенду русского.

0: краску музыки в этой песне, да и всем первым произведениям Мамонова придавал самодельный орган, собранный каким-то Кулибиным того времени из радиодеталей. Инструмент получил название «Минимум» по ассоциации с аналоговым синтезатором «Минимуг». «Минимум» звучал отвратительно, строил плохо, но эти его качества для звуков «Мо» оказались самыми что ни на есть привлекательными. Звук становился абсолютно авангардным, чего и требовали вокальные особенности Мамонова. Правда, как только дело дошло до записи в студии, все музыканты группы захотели звучать правильно, и весь чарующий абсурд саунда был утрачен.
1: Не убивайте мух. Не убивайте мух.
0: Дебютный альбом «Звуков Му» получил название «Простые вещи» и небольшим тиражом был выпущен на 2-грамм пластинках. Звуки «Му» всегда выделялись из плеяды русского рока в целом. Музыка ощущается автономной на фоне слов, что создает особый грув. Источник заразы – хороший тому пример. Так известный теоретик постпанка Саймон Рейнольдс сравнил мамоновые «Звуки Му» с музыкой «При».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

с конца. Выруливать мотивчик под бокальчик винца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.